0: года на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске осадков не обещают и до 17 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Express FM. Всегда по пути.
1: Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
0: Вы слушаете Компас FM.
2: Забирай это небо, забирай рай. Забирай это солнце, я умею быть сильной.
0: Компас FM. Всегда.

Реклама на Компас FM. Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Бел

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске осадков не обещают и до 17 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: была группа «Маша и Медведи» с песней, которую название выговорить я даже не пытаюсь. Но мы продолжаем проживать активно этот понедельник. Напоминаю, что сегодня уже 28 сентября. И, например, в 1765 году, то есть именно ровно 261 год назад, была основана знаменитая Слонимская капелла Огинского. Придворный оркестр гетмана Михаила Казимира Огинского, ставший важной вехой в музыкальной культуре Беларуси. Сейчас там расположен Слонимский драматический театр. Ну а в честь великого предка непосредственно у здания театра установлен большой мемориальный бюст, открытый в 2019 году. Ну а сейчас уже год 2026, точное время 13:45. Вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. И предлагаю послушать до конца этого часа Джипси Кинга, еще группу Чили. Ну а раньше всех давайте встречать Агату Кристи.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7:40 и в 16:25 в будни, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Джипси Кинг только что поднимал настроение своими маракасами, и, надеюсь, теперь оно у вас соответствует второй половине дня. До этого понедельника такое же солнечное и игривое. Ну, а сейчас практически 2 часа в нашей стране. Это Компас FM, Анастасия Лисова. И буквально через минуту в студию заглянет Фира Светлова, чтобы рассказать, что еще произошло интересного. Ну, а пока очередной музыкальный анонс. Итак, послушаем Полину Гагарину.

0: У нас на улице только классная солнечная погода, поэтому наслаждаемся ею, ну и слушаем любимое радио.
1: В Минске 14 часов.

0: Вера Светлова уже с нами. Вер, привет. О чем будут новости?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу о кадровых назначениях президента и о правилах посещения Академии музыки в столице.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко назначил Павла Муравейко замглавы администрации президента сегодня, пишет Билта. Глава государства отметил, что кадровое решение направлено на то, чтобы получить альтернативную точку зрения на ситуацию в вооруженных силах. По мнению президента, Павел Муравейко как нельзя лучше подходит для этой роли, ведь он грамотный силовик, достаточно период времени возглавлявший генеральный штаб. Все это вместе позволит, по его словам, уже с другой позиции взглянуть на то, как развивается система вооруженных сил. Добавлю, кандидатуру Павла Муравейко на должность заместителя главы администрации президента Александру Лукашенко никто не рекомендовал. Это было его личное предложение и решение. Концепцию развития зарядной инфраструктуры для электромобилей утвердили в столице, пишут Минск Новости. Так размещать быстрые и супербыстрые зарядные станции планируют возле транспортных развязок с интенсивным потоком и возле ТЦ и гипермаркетов. Медленные должны находиться в местах продолжительной стоянки электротранспорта. Добавлю, в ближайшее время в городе появится еще около 400 станций, а до 2030 года в Минске будет более 5000 ЭЗС. Беспилотные трамваи запустят в Мозыре, пишет Точка.бай. Город выбран потому, что трасса там проще, чем в Минске. Искусственный интеллект возьмет на себя управление, торможение и даже открытие дверей. Однако полностью беспилотным такой транспорт не будет. Водитель в кабине все равно останется. Он будет подстраховывать и контролировать. Власти считают, что полная беспилотность должна свести к нулю человеческий фактор, минимизировать риски и сделать расписание предсказуемым. И последнее. Студентов Минского вуза обязали ходить в бахилах, пишет Точка.бай. И речь идет не про медиков, которые проводят время в операционных. Такая традиция есть в Академии музыки. Попасть в главный корпус можно только в сменке или бахилах. Это нужно, чтобы создавать как можно меньше лишних звуков, ведь в этом учебном заведении правильный шумовой фон очень важен.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске осадков не ожидается и до плюс 19. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: время напоминал только что Петр Елфимов, поэтому не забывайте закрывать все рабочие вопросы, которых за день накопилось явно достаточно. Ну и чтобы работала с удовольствием, не отказывайте себе в чашечке кофе, 15-минутных отдыхах и музыке, с которой всегда по пути. Это Компас FM, Анастасия Лисова, и в эти несколько минут будем слушать Полину Гагарину, еще Жень Трофимова, Комнату культуры. Ну а раньше всех к нам присоединится группа Ума Турман.
1: Реклама на Компас FM.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Это радио «Компас-ФМ».

0: Слушайте, сегодня, помимо прочих праздников, отмечается день рождения ломбарда. Первый такой открылся в Брюсселе в 1618 году. И за свою историю чего только туда не приносили. Например, однажды мужчина притащил старый телевизор, внутри которого оказался, тара-да-дам, живой, но очень недовольный кот. Слушайте, ну, каких только чудаков нет в мире, да? Так что берегите животных и слушайте только качественную музыку. Ну, а с вами Компас FM, Анастасия Лисова. И послушайте, полчаса предлагают Дмитрия Маликова. Также появится группа Coldplay. Ну, а раньше остальных в нашем эфире прозвучит ансамбль «Изумруд и Чаев».
1: Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу.

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: что же, наш понедельник продолжается, и если вы уже успели заскучать, то давайте расскажу про один забавный случай. Короче, в Сеуле среди осени несколько деревьев внезапно стали ядовито-розовыми и неоново-салатовыми. Их листья начали стремительно опадать. Среди горожан поднялась паника. Люди решили, что произошла какая-то химическая атака или начался, о боже, экологический апокалипсис. Но причина оказалась проста. Оказывается, это была выходка художников после фестиваля граффити. Они ради шутки полностью перекрасили зеленые кроны из краскопультов светящейся краской. Так что в любой непонятной ситуации ищите логическое объяснение. Ну а сами этот понедельник проводит Компас FM, Анастасия Лисова и множество различных исполнителей. Так, до конца этого часа будем слушать Fool's Garden и их хит Lemon True. Еще «Ты одна, ты такая» споет Дмитрий Маликов. Ну а раньше остальных с песней «Летучий фрегат» в нашем эфире появится Nautilus Pompilius. Так что не переключаемся и слушаем.
1: Реклама на Компас FM.
2: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
1: «Компас FM» — это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на «Компас FM». Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Это легкая песня, только что была от группы Fool's Garden. Я напоминаю, вы слушаете Компас FM. В дневном эфире с вами была Анастасия Лисова. Почему была? Да, потому что на этом моя смена подошла к концу. Я желаю вам отличного продолжения дня и передаю микрофон нашей Дарье Ветровой. Она же в студии. Даша, привет. Как тебе такая замечательная погода?
1: Привет, Настя. Погода супер. Я ждала ее всю прошлую неделю. И вот, наконец-то, наслаждаюсь. И предлагаю еще наслаждаться всем нам любимыми хитами. Скоро услышим группу «Браво».
2: Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна.
1: До этого споет Брайан Адамс. А раньше всех услышим «Чижа» и компанию.
3: Он умел играть на баяне.
1: Эту композицию ждем после выпуска новостей.
4: В Минске 15 часов.

0: И в студии появилась Вера Светлова, готова уже рассказать нам что-то важное и интересное. Вера, привет! Какие новости?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу о кадровых решениях президента и о том, что создал минский дизайнер.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Изменения в составе заместителей и руководителей произошли в министерствах и ведомствах страны. Соответствующее кадровое решение принял президент сегодня, пишет Белта. Так, Виктор Селицкий назначен первым зампредседателя комитета госконтроля. Татьяна Шевцова согласована на пост первого замминистра антимонопольного регулирования и торговли. Управляющими делами Минского облсполкома стал Александр Логвин. А Денис Езерский назначен первым замминистра информации. Еще одна парковка станет платной в столице с 1 октября, пишут Минск-Новости. Речь идет о стоянке на улице Первомайской от Фрунзе до Пулихова. Все сведения, в том числе о режиме работы парковки, размере и способах оплаты, будут размещены на информационном стенде. Добавлю, бесплатно находиться на парковке, не оборудованной шлагбаумом, можно в течение 15 минут, а нахождение авто сверх этого времени без оплаты уже нарушение. Проверка боеготовности вооруженных сил по поручению главы государства продолжается, сообщили в Минобороны. Так, в одной из воинских частей 120-й отдельной механизированной бригады поставлена задача привести подразделение в готовность. После этого с военнослужащими будут проведены контрольные занятия по огневой, тактической и физической подготовке. И последнее. Пуховик из настоящего сена создал минский дизайнер, пишет .бай. Основой куртки послужила плотная прозрачная ПВХ-пленка, которая хорошо держит форму, а в качестве наполнителя было собрано лучшее белорусское луговое сено. Есть и капюшон, тоже прозрачный и с сеном. Пуховик не подходит для повседневной носки и был создан как арт-объект. Его уже можно купить за 1800 рублей. Изготовят куртку вручную примерно за 2-3 недели.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 8 тепла. Завтра днем в этих городах также осадков не ожидается и до плюс 18. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Кофе в постель – это, конечно, хорошо, но я бы не отказалась от кофе в любых условиях. Причем я его пью не ради чувства бодрости, а ради приятного вкуса и как повод расслабиться и перезагрузиться. А это очень важно – соблюдать баланс между делами и отдыхом, чтобы не выгореть и не сойти с ума. И не забываем про любимую музыку на Компас FM, которая тоже помогает держаться на плаву. Ждем в эфире группу «Браво», «Пиццу», а раньше всех группу «Алиса». В этот понедельник с вами я, Дарья Ветрова. Желаю вам бодрого продолжения дня.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: «Город, которого нет» – потрясающая композиция Игоря Корнелюка, ставшая саундтреком к сериалу «Бандитский Петербург». Музыку написал сам же исполнитель, причем мелодия родилась далеко не быстро. Творческие поиски длились несколько месяцев, и в итоге мы получили такую глубочайшую работу, которая каждый раз трогает до самой души. Что касается хитов, которые услышим дальше на Компас FM, это будет «Зиверт».
1: Кто сказал, что любить друзьям нельзя?
0: До этого появится «Форина». А раньше всех ждем Александра Маршала.
2: Паруса рвалит, руметь, как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: Все это после небольшой рекламы. С вами в этот понедельник я, Дарья Ветрова. Желаю вам такого же теплого настроения, как сегодняшняя погода.
3: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: 16-минутная пробка на Сурганова от Платонова до Богдановича, 12-минутная на Куйбышева от Кульман до Сурганова, 19-минутная на Козлова от Платонова до Золотой Горки.
1: Дорожный компас.

0: На часах почти 7. Доброго вам понедельничного вечера и максимально позитивного настроения. Начало недели почти позади. Можно выдохнуть и посвятить этот вечер отдыху и расслаблению. Готовим силы на завтра и последующие дни, а для этого заряжаемся позитивом любыми способами. Рядом любимая музыка на Компас FM. С нами всегда по пути. А вот с кем будет по пути в ближайшее время. Появятся Стас Михайлов и Таисия Повали.
1: Отпусти, отпусти, небо плачет. Я теперь ухожу, это значит.
0: До этого группа Aerosmith. А раньше всех услышим високосный год.
2: Кто здесь? Кто там?
0: Этот вечер с вами провела я, Дарья Ветрова. Услышимся завтра. Желаю вам счастливого завершения понедельника.
3: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: студии появилась Ирина Журавлик. Она нам расскажет о последних событиях. Ира, привет. Что нового успело произойти?
1: Привет, Даша. Сейчас я расскажу, о чем заявил президент и о самом юном гроссмейстере.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Президент рассчитывает, что новый глава МАРТ окончательно урегулирует вопросы в ценообразовании. Об этом он заявил во время кадровых решений сегодня, пишет Белта. Александр Лукашенко отметил профессиональный опыт Александра Яковчица в сфере продовольственной безопасности, АПК и экспортного потенциала страны. В числе приоритетных задач для нового министра глава государства обозначил вопросы ценообразования прежде всего на отечественную продукцию. Также президент подчеркнул необходимость эффективно использовать имеющиеся в стране ресурсы, в частности, землю и лес. Два криптобанка зарегистрировали в стране, пишет .by. По словам премьер-министра Александра Турчина, указ о их деятельности вступил в силу еще летом, после чего шла подготовительная работа по реализации документа. Так организации стали резидентами парка высоких технологий в статусе криптобанков, и им осталось попасть в реестр Нацбанка. А в перечне токенов – классический биткоин, эфир и другие из первой десятки по капитализации. Также в списке есть карты Кардана, Тонкоин, Полькадот и Пакс Голд. Павел Муравейко простился со знаменем Министерства обороны. Сегодня рассказали в военном ведомстве. Он покинул должность начальника генштаба в связи с назначением заместителем главы администрации президента. Министр обороны Виктор Хренин поблагодарил Павла Муравейко за 38 лет службы и весомый вклад в строительство и развитие вооруженных сил. Он также отметил его ключевое участие в разработке обновленной концепции национальной безопасности и военной доктрины. За многолетние исполнение воинского долга и достигнутые успехи Павла Муравейко занесли в книгу почета вооруженных сил. И последнее. 11-летняя британка стала самым юным гроссмейстером на Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде, пишет .by. Так представительница Великобритании Бадхана Сиванантан выступала на первой доске и набрала 8 очков в 11 партиях. Добавлю, что предыдущий возрастной рекорд принадлежал Екатерине Лагно, которая в 2002 году получила звание женского гроссмейстера в возрасте 12 лет и 4 месяцев.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 8. Завтра днем в этих городах без осадков и до 18 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 8. Завтра днем в этих городах без осадков и до 18 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
0: Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 «Компас FM» помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. «Компас FM» всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 8. Завтра днем в этих городах без осадков и до 18 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

может это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за...

Топ-реклама на Компас FM. Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 8. Завтра днем в этих городах без осадков и до 18 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 18 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Я стану водопадом, падением с высоты.
0: Вы слушаете «Компас